0: Кирексина там обожаде, бавни го мата селито темпл, но ние доле, а фета гавата, сауди, бакумна селено, уза, баткин епсилно.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.